0: abisal, de la mesa al cristal, de la madera al metal, del canto colectivo al canto introspectivo, del fondo de los mares a los sueños celestiales, de las luces y las madres a los mares abisales.
1: След вокалите на Силвия Перес Круз и нейната авторска музика сме с Диан Ривс или Диан Ривс, 96-та година, фестивалът в Марсиак, Франция.